Влазим с реку старым пароходом, кой возит сол. И нам носим одну даму, никогда прежаленную любовь, танку, дувачку, цигару и пар, маму со слова.